сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптуры

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске будет без осадков и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: который влюблен в котов и искусство. В магазине «Котобаза» продают сувениры и подарки в виде котиков. Их здесь больше 2000. А в приютском филиале Центра помощи «Старый кот» вы увидите ласковых ручных котов, которых когда-то спасли на улице в тяжелом состоянии. Кстати, часть денег, заработанных от продажи билетов, потратят на спасение, лечение и содержание этих животных. Выставка работает всю неделю с 11 до 8 вечера. Стоимость билета от 13 до 18 рублей. Есть скидки и специальные семейные тарифы. Гостям предлагают кофе, соки и другие напитки. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 7:28 на часах в студии. За окнами понедельник, 11 мая. Посмотрим, что об этом дне говорит народный календарь. Наши предки этот день называли Максимовым или Березосоком. Считалось, что если в этот день обильно бежит березовый сок, значит, лето будет дождливым. Но главная примета сегодня – это теплый ветер. Считается, что он приносит не только тепло, но и здоровье. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро звонкий.
1: Как дежавю, знаешь, я только тобой живу. Ты уйдешь, я тебе не скажу, что это было все дежавю.
0: Перед этим появится группа Queen.
2: She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
0: Ну а раньше всех ждем группу Алиса.
3: Снова в ночь летят дороги.
0: Все эти исполнители в нашем эфире, как только проверим дорожную информацию.
4: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
4: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: Только что была группа Skynet в нашем эфире с песней «Ты и я». Сегодня 11 мая, и в истории случилось несколько важных событий. Именно в этот день, в далеком 868 году, в Китае появилась первая в мире печатная книга. Это была «Алмазная сутра». Также 11 мая 1927 года основали Американскую академию киноискусств, ту, что «Оскары» выдает. Ну а для любителей всего необычного, в англоязычном интернете сегодня день ожидания Мэри Поппинс, потому что по сюжету эта няня появляется, когда ветер меняет направление. А мы с вами продолжаем слушать музыку. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого послушаем в нашем эфире совсем скоро. Это «Звонкий», перед этим «Queen», ну а раньше всех «Наутилус Помпилиус». Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет все про редис. Чем он полезен, а кому лучше воздержаться, мы узнаем подробнее, как только проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель» на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске затруднено движение местами на Московском проспекте и на улице Смоленской у пересечения с Правды. В Минске крупнейшие пробки на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, на Аванеева от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка, на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про редис. Вы узнаете, чем он полезен и кому лучше им не увлекаться.
0: Здоровый день.
2: Родиной редиски считается Китай. По крайней мере, так утверждал знаменитый путешественник Марко Поло. Именно благодаря ему Европа в 15 веке познакомилась с этим корнеплодом. Особенно он полюбился французам. В Россию это растение попало благодаря Петру Первому, который называл редиску французской редькой. Однако очень быстро корнеплоду прижилось его привычное название, которое мы используем до сих пор. Слово «редис» пошло от латинского «redix», что переводится как «корень». Из полезных свойств особенно выделяется витамин С, а тот факт, что первый урожай собирают в апреле-мае, делает редис одним из самых ценных продуктов во время весеннего авитаминоза. При этом в 100 граммах корнеплода содержится всего 20 калорий и много клетчатки, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта, мешают усвоению вредных жиров и снижают уровень холестерина в крови. За красный цвет редиски отвечают антоцианы. Этот растительный пигмент отличается противовоспалительным эффектом, полезен для профилактики кожных заболеваний, а еще он замедляет процессы старения клеток. В 2004 году австрийские ученые из Института здравоохранения Вены обнаружили в редисе сильный антиоксидант под названием индол. Он способен блокировать развитие раковых клеток, особенно у женщин. В большом количестве их обнаружили в брокколи, редьке и цветной капусте. Несмотря на то, что это вещество до сих пор мало изучено, его используют в фармацевтике под названием индол-3-карбинол. Доказана польза редиски для сердца благодаря большому количеству калия и натрия. Эти вещества, дополняя друг друга, нормализуют работу сердца, помогают клеткам правильно расходовать магний и кислород, а также способствуют выведению токсинов и шлаков из организма. Ну и в конце концов, редис очень неприхотлив. Он прекрасно растет как на огородах, так и на подоконниках. Благодаря этому свойству в Мексике даже празднуют День редиски. Когда-то в сильную засуху этот корнеплод спас не одну семью от голода. Кстати, минусов у редиса немного. Из-за жесткой клетчатки могут быть проблемы у людей с язвой желудка, панкреатитом и желчекаменной болезнью. Также при употреблении натощак корнеплод вызывает тяжесть и вздутие живота. А для тех, кто хочет похудеть, нужно помнить, что сок и мякоть редиски повышает аппетит. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день».

На часах почти 8, сегодня 11 мая, понедельник. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Валерия.

0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве движение плотное, вот где пробки. На Челюскинцев и Днепровском спуске от Заводской до Болдина, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, на Королёва от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». В Витебске тоже движение плотное, вот где придется постоять, местами на Московском проспекте, на проспекте Фрунзе и на улице Замковой у пересечения с Ленина. В столице тоже движение плотное, и вот где крупные пробки, на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового произошло в мире?
1: Доброе утро, Наташа. В мире постоянно что-то происходит. Сейчас я расскажу, от чего отказался Иран, где нашли древний меч.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Иран отказался демонтировать свои ядерные объекты, пишет Белтаун. Таков был ответ на американское предложение по мирному урегулированию. По сведениям американских СМИ, Тегеран готов согласиться на приостановку обогащения урана, однако не на 20 лет, как того требует США. Кроме того, Тегеран предлагает переработать часть своих запасов обогащенного урана, а то, что останется, передать третьей стороне под гарантии. Если переговоры не увенчаются успехом или США откажутся от соглашения на более поздней стадии, то ядерное топливо вернут Исламской Республике. Полеты из столицы в Махачкалу возобновила Белавия, пишут Минск Новости. Так, первый рейс сезона уже вылетел в столицу Дагестана. Самолеты будут летать один раз в неделю по субботам, а вот со 2 июня добавится еженедельный вылет по вторникам. Но актуальные цены можно уточнить на сайте авиакомпании. Министр обороны Виктор Хренин поздравил ветеранов и коллектив Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны с 20-летием со дня образования накануне, сообщили в Минобороны. В поздравлении говорится, что департаментом проделана большая работа по поддержанию транспортных войск в постоянной готовности, выполнению воинских автомобильных перевозок по техническому прикрытию железных и автодорог, а также организации воинских железнодорожных перевозок. И Виктор Хренин отметил, что сегодня личный состав с честью выполняет воинский долг, надежно обеспечивая мирный созидательный труд белорусского народа, стабильность и безопасность в Отечестве. И последнее. Древний меч викингов обнаружили в Норвегии, пишет .ба. Его случайно нашел 6-летний мальчик во время школьной экскурсии. Так, гуляя по полю, он заметил ржавый кусок металла, который торчал из земли. По словам ученых, длина находки более метра, а ее возраст около 1300 лет.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: 46 троллейбусных и 8 трамвайных. Каждый день ими пользуются более 1 000 000 человек, так что осенью менять привычки придется многим минчанам. Итак, с 1 сентября во всем наземном транспорте планируют запустить полноценную оплату банковскими картами. Новая система уже прошла тестирование на автобусных и троллейбусных маршрутах номер 1. По словам чиновников, пассажиры восприняли ее положительно. Не нужно искать наличные, покупать талон заранее или отвлекать водителя во время поездки. При этом оплатить проезд можно будет не только за себя. Одной банковской картой разрешат сразу оплатить поездку и сопровождающему пассажиру. Система просто спишет 2 суммы. Проверять оплату будут примерно так же, как сейчас проверяют проездные. Во время контроля пассажиру достаточно приложить банковскую карту к устройству контролера, после чего система покажет, была ли оплачена поездка. Таким образом, все эти изменения направлены на то, чтобы сделать поездки проще и комфортнее. Только представьте, больше не нужно стоять в очередях, переживать от точной сдачи или покупать билеты заранее. Просто сел и поехал. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные.

хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

9.29 на часах в студии Компас FM. Интересный факт. Ученые выяснили, самый тяжелый час понедельника – это не утро, как все думают, а промежуток между 9.20 и 9.40, потому что мозг уже понял, что выходные закончились, но еще не смирился. Именно сейчас люди чаще всего вздыхают и смотрят в окно. Так что если вы вздохнули, вы в большинстве. А если улыбнулись, вы легенда. С вами этим утром Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. Сейчас расскажу о наших музыкальных планах. И в ближайшее время мы услышим Владимира Преснякова.

0: сама раньше всех моральный кодекс. Прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остается пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: «9:40» на часах в студии. Айван спел сейчас о чем-то очень личном. О кресте и ладони, о человеке, который страшно замерз и просит его отогреть. Эта песня не про путь, а про состояние, когда помощь и поддержка рядом. Если вы ее почувствовали, сегодняшний понедельник обязательно закончится теплом. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я с вами до последней ноты. Сейчас только музыка. И вот кого мы услышим очень скоро. Это Владимир Пресняков, перед этим «Plan B», ну а раньше всех «Моральный кодекс». Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда можно отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только проверим дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. «Трамвай желания». Такую постановку покажут сегодня вечером в Доме литератора. Это одна из самых известных пьес Теннесси Уильямса, которая принесла автору Пулитцеровскую премию. Жанр – психологическая драма. Спектакль рассказывает о дефиците любви и о том, что сегодня это чувство уступает место циничному, бездуховному желанию. В центре сюжета – разоренная аристократка Бланш Дюбуа, которая пытается спрятаться от прошлого у сестры и ее грубого мужа. И это приводит героиню к окончательному моральному и психическому разрушению. Пьесу неоднократно экранизировали, показали на всех континентах и до сих пор ставят во многих театрах мира. «Трамвай желания» начнется в 7 вечера. Стоимость билета от 30 до 55 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Выставка «Настоящий котячий Эрмитаж» открылась в музее-галерее Катавасия. В одном месте вы сможете увидеть 30 700 котиков. И вот как это возможно. В самом музее огромное количество котиков-экспонатов из 110 стран мира. Вы прогуляетесь по 4 просторным залам и увидите эту коллекцию своими глазами. Можно фотографировать, снимать видео, а за небольшую доплату услышать интересный рассказ гида, который влюблен в котов и искусство. В магазине «Котобаза» продают сувениры и подарки в виде котиков. Их здесь больше 2000. А в приютском филиале Центра помощи «Старый кот» вы увидите ласковых ручных котов, которых когда-то спасли на улице в тяжелом состоянии. Кстати, часть денег, заработанных от продажи билетов, потратят на спасение, лечение и содержание этих животных. Выставка работает всю неделю с 11 до 8 вечера. Стоимость билета от 13 до 18 рублей. Есть скидки и специальные семейные тарифы. Гостям предлагают кофе, соки и другие напитки. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит там что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро. Браво!

0: ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остается пробка на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, когда Трамп посетит Китай и в какой стране собаки-роботы патрулируют пляжи.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Дональд Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая по приглашению председателя Си Цзиньпина. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР, пишет Белта. Как отметили в Вашингтоне, на встрече с Си Цзиньпином Трамп намерен поднять вопрос о Тайване. Добавлю, эта поездка станет первым визитом действующего американского президента в КНР с 2017 года. Велодорожка из столицы к Минскому морю появится в центральном районе, пишут Минск Новости. По словам специалистов, она позволит на велосипедах добираться в Минский район под мостом на МКАД и проехать к Минскому морю. Планируется, что работы завершатся в мае. Добавлю, сейчас протяженность всех велодорожек района составляет чуть более 32 километров. Церемония чествования государственных символов Беларуси состоялась в Минске накануне, сообщили в Минобороны. В торжественном ритуале принял участие министр обороны Виктор Хренин, офицеры и курсанты высших военных учебных заведений. А еще сотни белорусов совершили шествие с флагом страны длиной 500 метров от стелы «Минск-город-герой» к площади государственного флага. Добавлю, впервые шествие возглавили барабанщики Минского Суворовского военного училища. И последнее. Робопсы вместо гидов работают на пляжах Сингапура с 8 мая, пишет .бай. В этот день они вышли на службу в качестве экскурсоводов и охранников. Роботы-собаки оснащены искусственным интеллектом. По словам разработчиков, это полноценные сотрудники, которые патрулируют территорию, распознают лица людей и дают рекомендации по отдыху на любом языке.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Продолжаем наш эфир. 10:13 утра. Coldplay только что напомнили: «Жизнь — это приключение». Эта песня уже больше 10 лет. Она вышла в 2015-м, а звучит, будто написана вчера для вашего личного рывка. Вот и понедельник, ему всего ничего, а кажется, длится вечность. Но мы справимся. Наше утро продолжается. Дальше только хиты. На связи Наталья Егорова. Слушаем Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро «Браво». Перед этим споет Сиси Кейдж. Ну а раньше всех Алиса. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, как ученые собираются очищать дно океанов. Расскажет Михаил Громов сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.

0: Язык жестов в текст сделали южнокорейские инженеры. Комплект включает в себя 7 электронных беспроводных колец. Их надевают на пальцы и отслеживают движение. Задержка считывания не превышает 0,3 секунды. В каждом кольце акселерометр, магнит и Bluetooth-модуль для подключения к смартфону или компьютеру. Между собой кольца не соединены, руки двигаются свободно. Систему обучили всего на 100 словах на английском языке жестов и еще на сотни на международном языке. В тестах точность распознавания составила 88,5% без какой-либо калибровки под носителя. Изобретатели говорят, что пока это только прототип. В будущем технологию обещают адаптировать для общения с другими людьми по интернету. Также есть план к концу следующего года вывести готовые изделия для бытового применения на международный рынок. Сколько будет стоить комплект таких колец, пока неизвестно.
1: Дело техники.
0: Европейские ученые запустили новую программу по очистке морского дна. Проект SeaClear опирается на роботов под управлением искусственного интеллекта. Дрон с воздуха ищет зоны загрязнения, а подводные аппараты сканируют дно и находят конкретные объекты. Дальше в дело вступают два типа машин. Одни собирают легкий мусор, другие поднимают тяжелые конструкции. Нейросеть анализирует данные с камеры и сонаров, отличает мусор от камней и морских обитателей и направляет технику. Человек остается в процессе, но основную работу выполняют автономные системы. Первые тесты уже провели. Роботы достали шины, куски металла и даже обломки кораблей. Причем после доработок система начала работать в разы быстрее. Главный плюс – отказ от водолазов, которые рисковали жизнью. Ученые говорят, что роботы тратят не только меньше времени. Их деятельность намного дешевле, чем человеческая. Океанологи добавили, что технология может стать первым реальным решением проблемы мусора на дне океанов. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
2: Фестиваль в итоге.

10:29 на часах в студии. Ученые называют это время окном ясности, потому что утренний туман уже рассеялся, а обеденная сонливость еще не наступила. Самое время для важных дел, ну или для того, чтобы просто послушать радио и ничего не делать. У нас как раз второй вариант. Вы слушаете Компас FM, с вами этим утром я, Наталья Егорова. Сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это Артик и Асти.

Перед этим группа Queen. Ну а раньше всех Вячеслав Бутуз

0: всех ждем в нашем эфире, но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.

0: слушаете Компас FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: FM.
1: Только что Лер Мон с песни «Глаза» был в нашем эфире. Вот интересные факты. Человеческий глаз различает около 10 миллионов цветов. Зеленый цвет глаз самый редкий в мире. Он есть всего у 2% людей. И еще наши глаза останутся такого же размера, как при рождении, а уши и нос будут расти всю жизнь. Оставайтесь с нами на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас про музыкальные планы. И в эфире совсем скоро Артик и Асти. Перед этим Queen. Ну а раньше всех Агата Кристи. Прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет о Брестской крепости. Чем уникально это место и почему там стоит побывать хотя бы раз в жизни, узнаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: «Улицы наших городов».
3: «Улицы наших городов» – ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте! В этот раз он будет о славе Брестской крепости, стойкости и мужестве осажденных воинов-защитников и жителей гарнизона кровавого лета 1941-го. Пожалуй, с той осадой, которая произошла в этом месте, никакое другое сражение, произошедшее на белорусской земле в Великую Отечественную войну, не сравнится. Чтобы донести величие и святость сегодняшнего мемориала «Брестская крепость-герой», стоит немного узнать о самой трагедии, которая случилась в начале той проклятой войны.
0: Улицы наших городов.
3: Созданная на территории Западной Беларуси в 19 веке цитадель считалась одним из лучших фортификационных сооружений в мире. Примерно через 100 лет к началу Второй мировой войны это был обычный гарнизонный городок примерно с 8-тысячным населением. Бывшая крепость – это 4 острова, сформированные реками Буг и Муховец, соединенные искусственными каналами. А по всей окружности главного острова располагалось сплошное казарменное здание с двухметровыми стенами и 4 воротами. До разгрома там была очень плотная застройка из немалого арсенала, погранзастав громадного инженерного оборудования и управления, оружейных стоянок, старинного Белого дворца и бывшей церкви, которая тогда служила местным клубом. Цитадель образовалась как госграница как раз незадолго до войны. И вот в пору цветения акации, только представьте, в мгновение ока на цитадель рухнуло 4000 залпов в минуту. Тогда неприятель применил свое новейшее оружие, самоходную мортиру «Карл». Выбежать в давке до полной осады успело около 4000 человек гарнизона. Оставшиеся в осаде храбро пошли на верную смерть. Они не сдались в плен, а без всяких лозунгов выполняли воинский долг и с пониманием того, что Родина ждет верности присяги, держали оборону крепости до конца. С высокой народной оценкой в 1965-м живых и посмертно воинов наградили за славную оборону орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», а крепость получила почетное звание героя. И уже в 1971-м на руинах разрушенной цитадели и ее пустынном плацдарме открыли мемориал «Брестская крепость-герой». 25 сентября сам Петр Машеров торжественно зажег вечный огонь. Над мемориалом трудился коллектив лучших архитекторов и скульпторов Советского Союза, а также производственники, учащиеся и многие другие. Военный ансамбль обрел масштабность и величие этого места. В крепости сохранились в различном состоянии фортификационное сооружение, крепостные ворота, в числе которых холмские, как символ цитадели, и тереспольские, возле которых проходили первые ожесточенные бои, довоенные опоры мостов, пятый и восточный форты, а также казармы, пороховые погреба, казематированные галереи и другие сооружения. Кстати, во дворе цитадели до сих пор сохранилась уникальная церковь. Также там появились скульптурные композиции с их собирательными образами, штык-обелиск, музей и многое другое. У главного входа расположена всем известная скульптура «Жажда». Она символизирует страстное желание жизни, борьбы и победы. В самом сердце цитадели возвышается монументальный образ бойца, во взгляде которого огромная сила воли, мужество, мужество и непреклонность. А прах 1055 погибших захоронен на площади церемониалов под гранитными плитами. На них выгравированы имена 278 героически погибших защитников крепости и членов их семей, а другие указаны неизвестными. На колокольне восстановленного храма можно услышать звон 10 уникальных колоколов. Их установили в начале 2000-х. В мемориале постоянно звучит музыка, которая пробирается болезненной дрожью до глубины души. В Брестской крепости есть традиция каждое 22 июня в 4 утра после минуты молчания возлагать цветы к вечному огню, обелиску и на гранитные плиты. А еще, почитая память погибших, участники митинга «Реквиема» спускают венки на воду реки Буг. Сегодня Брестская крепость-герой – одно из святых мест на славянской земле, куда приезжают миллионы людей почтить память героев. Слава Брестской крепости, стойкости и мужества еще многие десятилетия будет отзываться тоскливым эхом в душах благодарных потомков, потомков-победителей. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи.
0: Улицы наших городов.
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 11 утра, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова, и это утро мы провели с вами вместе. Я прощаюсь до завтра, сейчас только свежие новости, хорошая музыка и отличное настроение. Пока ждем Ольгу Березовик, сейчас расскажу, кого послушаем. Это Зиверт.
1: Кто сказал, что любить друзья?
0: Перед этим Рэй Паркер. Сразу после выпуска новостей Николай Носков.
2: В Минске 11 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. О чем будут новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о ситуации с хантавирусом и о тренажерных залах Тайваня.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Человека с подозрением на хантавирус поместили под санконтроль в Польше, пишет Белта. По словам главного санинспектора республики, возможно, пациент контактировал с пассажиром круизного лайнера, где есть вирус. Пока симптомов нет, карантин продлится 7 дней. Напомню, вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. На данный момент зарегистрировано 8 случаев заболевания, включая 3 летальных. Запрет на посещение лесов действует в 12 районах страны, пишут Минск Новости. Большинство из них в Гомельской области. Такую меру вводят при угрозе лесных пожаров. Решение принимают местные власти в зависимости от погоды, температуры, осадков и ветра. Добавлю, интерактивная карта на сайте Минлесхоза постоянно обновляется, и перед походом в лес можно ознакомиться с актуальной ситуацией. Контракт на поставку 360 тысяч противотанковых мин получил польский оборонный завод «Белма», сообщили в Белорусском оборонном ведомстве. Выполнить заказ планируют с 27 по 29 годы. Как заявили в Минобороны Польши, этот шаг – часть обороны восточного фланга Европейского Союза и НАТО. Кроме того, в апреле вооруженные силы Польши приступили и к подготовке закупки противопехотных мин. И последнее нашествие людей золотого возраста наблюдается в спортивных залах Тайваня, пишет .байм. Сейчас в местных тренажерках их больше, чем молодых. К слову, речь идет о супервозрастных людях от 89 до 91 года. Ну а причина, по которой пожилые тайваньцы приходят в тренажерные залы, проста. Сохранить как физическое здоровье, так и психоэмоциональное.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас-ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас-ФМ знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.ru.

0: Это радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Ольга Березовик. Сейчас я расскажу, какое совещание сегодня проводит президент и о спектаклях в Купаловском театре.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам госпрограмм вооружений и государственного оборонного заказа во Дворце независимости сегодня, сообщили в Минобороны. Ключевые темы – уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы и задачи на ближайшую пятилетку. Первый случай заражения хантавирусом подтвердили во Франции, пишет Белта. Заболевание обнаружили у женщины, которую эвакуировали с нидерландского круизного судна. Как сообщила министр здравоохранения Франции, тесты на хантавирус оказались положительными. Ее состояние ухудшилось прошлой ночью. Пациентка проходит лечение в больнице, которая специализируется на инфекционных заболеваниях. Она находится в отдельной специальной палате. Напомню, вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Полеты из столицы в Махачкалу возобновила Белавия, пишет Минск Новости. Так, первый рейс сезона уже вылетел в столицу Дагестана. Самолеты будут летать один раз в неделю по субботам, а вот со 2 июня добавится еженедельный вылет по вторникам. Ну а актуальные цены можно уточнить на сайте авиакомпании. И последнее. Нижегородский театр «Комедия» выступит на сцене Купаловского, пишут Минск Новости. Так, в пятницу и субботу ведущие творческие коллективы и сольные исполнители привезут в Минск свои культурные программы. «Комедия» — это три сценических пространства: большая, малая сцена и арт-фойе.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: по пути. Наша песня.
1: Мы

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, какое совещание сегодня проводит президент и о том, какой фестиваль пройдет в Минске.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам госпрограмм вооружения и государственного оборонного заказа во Дворце независимости сегодня, сообщили в Минобороны. По словам президента, за 5 лет удельный вес современных образцов вооружений в армии вырос до 45%. Так, в воинские части поставляются новые самолеты, вертолеты и средства ПВО. Кроме того, для повышения мобильности механизированное подразделение получили современные бронемашины, улучшенная экипировка военнослужащих, а еще существенное внимание уделено поставкам новых средств связи, отметил Александр Лукашенко. Ярмарка вакансий пройдет в столичной службе занятости завтра, пишут Минск Новости. Так соискателям предложат около 300 рабочих мест. Среди них буфетчик, водитель, инженер и многие другие. Добавлю, мероприятие пройдет по адресу улица Берестянская, 20, с 10 утра до полудня. Прямой авиарейс свяжет Минск и Чебоксары с 15 июня, пишет СБ «Беларусь сегодня». Перелеты будет осуществлять российская авиакомпания «Аэрофлот». Планируется, что полеты будут выполнять дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Добавлю, это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской республики. И последний. Минский фестиваль огня пройдет в столичном зоопарке с 22 по 24 мая, пишут Минск Новости. Программа разделена на несколько тематических зон. Желающие смогут посетить мастер-классы, принять участие в розыгрышах и получить призы, а также поучаствовать в квизах и танцевальных активностях. Для детей подготовлены интерактивные площадки с аниматорами. Фестиваль будет работать с 10 до 23 часов. Кульминацией каждого дня станет огненное шоу.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: я не сошел с ума, так надо.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, какое совещание сегодня провел президент и о роботе-полицейском в Китае.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам госпрограмм вооружения и государственного оборонного заказа во Дворце независимости сегодня, сообщили в Минобороны. По словам президента, без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Речь идет об оружии, которым можно сегодня воспользоваться и с которым умеют обращаться прежде всего офицеры. А еще нужно учитывать, что Беларусь, как потенциальная территория военных действий, это не пустыня и не степь. Поэтому оружие надо приобретать. Обретать и создавать то, которое будет нужно, отметил глава государства. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая, пишет Белта. На занятии педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», а также государственная поддержка женщин во всех сферах жизни. Акция «Беларусь против табака» началась в столице, пишут Минск.

0: к новости. Она направлена на повышение осведомленности населения о вреде потребления никотина и популяризацию здорового образа жизни. Так, за время проведения инициативы специалисты проведут серию мероприятий, включая лекции, семинары и консультации. Участники смогут получить информацию о методах борьбы с никотиновой зависимостью, а также узнать о других способах для отказа от вредной привычки. А продлится акция по 5 июня. И последнее. Робота-полицейского презентовали в одном из китайских городов, пишет СБ «Беларусь сегодня». Робокоп Т-800 ростом 173 сантиметра и весом 75 килограммов. Патрулировать улицы и следить за правопорядком он готов уже сейчас. Ожидается, что к концу десятилетия робокопы получат широкое распространение.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех, верно?

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают. Маленькая жизнь вместилась здесь.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM» всегда по пути.
2: Если б не было тебя, я знаю, что не смог бы ждать.
0: Вы слушаете «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя...

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: От ночи до ночи, от

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: От ночи до ночи, от